0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Der Sender, bei dem du immer, immer, immer, immer mitsingen kannst. Die neue 107.7.